0: сами придумали, расскажем, докажем, накажем. Мы хотели летать, нас заставляли ползать. Мы хотели бежать, нам ставили подножки. Калечили по графику, прикрываясь пользой. Кормить предательствами только в час печенья ложки.
1: Хотели бы поговорить об этом подробнее?
0: Да, куда уж подробнее.
1: Елизавета, а почему вы говорите о себе во множественном числе?
0: Разве я не заметила?
1: Хорошо, это все происходило 10 лет назад, верно? А что вы думаете об этом сейчас?
0: Да я же говорю вам, вы что, меня не слышите?

0: не придумали, расскажем, докажем, накажем. Мы хотели летать, нас заставляли ползать. Мы хотели бежать, нам ставили подножки. Калечили по графику, прикрываясь пользой. Кормить предательствами только в час по чайной ложке.
1: Хотели бы поговорить об этом подробнее?
0: Да, куда уж подробнее.
1: Елизавета, а почему вы говорите о себе во множественном числе?
0: Разве я не заметила?
1: Хорошо, это все происходило 10 лет назад, верно? А что вы думаете об этом сейчас?
0: Да я же говорю вам, вы что, меня не